0: меня нельзя обвинить в постоянстве. Но я люблю тебя больше, чем себе может позволить человек.
1: La musique dans l'âme sur RCF Liège.